0: necessari.
1: Медленно поднимаем руки вверх. С прямой спиной медленно опускаемся вниз. Наклон вперед. Поднимаясь, руки вверх. Посмотрите на кисти рук. Опускаясь, наклон вперед. Руки вверх. Наклон. Руки вверх. Наклон. Выпрямились. Ложимся на спину.
2: Still listening to discrepancies. Exclusive record playing. Holcomb versus
1: Положите
2: German
1: руки.
2: Army.
1: Ладони вниз.
2: Out in 2 months.
3: 2 months.
1: Выполняем перекрестные движения руками перед грудью.
2: So. Playing now some Russian yoga vibes. Yeah. Some electroacoustic madness from Oldcom. Try not to miss this record. It's gonna be, how do they say, rad. So 1 more hour
1: от себя.
2: Of weirdness and discrepancies from all over the world.
1: Положили в сторону.
2: Enjoy.
1: К себе. От себя. Опустили. Руки вдоль.